атамы байшуг байхек гадолобай ватаблай осыклай мани ватаусыклай мани м о ватаб